Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Хит-ФМ.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вы не умеете или не любите готовить, то, возможно, вам стоит заняться чем-то более великим, чем просто сжигать яичницу по утрам. Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что умные и гениальные люди выше бытовых забот. И именно поэтому их внимание часто настолько сосредоточено на работе, творчестве или исследованиях, что на готовку, уборку и другие повседневные дела просто не остается сил. При этом эксперты подчеркивают, что неумение готовить не делает человека гением. Но среди них действительно чаще встречаются те, кто может часами решать сложнейшие задачи, но забыть поужинать. Кажется, для большинства из нас появилась идеальная отговорка, почему мы сегодня ужинаем не дома. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави «Везде хит» на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Как продлить жизнь букету цветов? По словам экспертов, добавлять в вазу сладкую газировку или удобрение бесполезно и даже вредно. Сахар ускоряет рост микроорганизмов, а избыток минеральных солей обезвоживает ткани. Не помогают и грубые методы вроде раздавливания стеблей молотком или надрезов крест-накрест. Они лишь открывают путь бактериям. Лучшим вариантом будет косой срез под углом 45 градусов и использование отстойной водопроводной воды. Также важно каждый день менять воду в вазе, а стебли обновлять прямо под водой. Убирать увядшие листья и цветы, а вазу с цветами ставить в наиболее прохладное место. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Соцсети. На популярность наших публикаций в интернете влияет масса факторов, вплоть до времени суток, в которые они оказываются в сети. А еще, как недавно выяснили ученые из Великобритании, использование соцсетей ночью может оказывать негативное влияние на наше здоровье. В исследовании наблюдали за взрослыми добровольцами, пользователями одной из популярных платформ и изменениями их состояния в зависимости от времени публикации сообщений. Оказалось, что ночная активность чаще влияла на появление симптомов депрессии и тревоги, а также на ухудшение сна, что в целом негативно влияет на здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Голдовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку большинство из них начинает жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь А. Адамов, Т. Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Это что это у тебя такое?
0: Алфавит вспомнил. Ну просто, знаешь, бывают люди, которые просыпаются такие: «Какой день недели?»
1: Пщи,
0: да. Ты на работу успеешь? Вот, пожалуйста.
1: На самом деле, действительно, когда мы просыпаемся рано утром, не всегда можем выговаривать слова, не всегда можем вот эти буквы четенько говорить. Поэтому сейчас вместе взбодримся и начнем...
0: И на всю страну. Доброе утро!
1: Разговаривать. Да, всем доброе утро, друзья. Сегодня у нас вторник, 16 июня. Есть, кстати, отличные праздники. Я не знаю, но каким-то образом вот из всего вот этого многообразия я выбрала 4. И мне почему-то кажется...
0: Сейчас будет день бухгалтера, как всегда.
1: Они связаны. Я всегда пытаюсь, знаешь, связать некоторые праздники во что-то единое. Итак, внимание, Адамов, очень прям смотри на меня.
0: Ну, я смотрю.
1: Внимательно. Угу. День чекушки. Раз. А, второе. Международный день водопада. Два. А, третий. Международный день семейных денежных переводов. Три. И четвертый. Всемирный день повторного использования.
0: Это какая-то очень плохая семейная жизнь у меня построилась в голове сейчас, если честно. А можно было, вот, как, смотрите, обратите внимание, как неправильно можно подать все праздники, то есть сложить в голове человека. То есть, если бы ты начала день семейных, что там было?
1: День семейных денежных переводов.
0: День семейных денежных переводов. А чекушку в конец вообще. То сработало бы, какая счастливая семья, а у тебя на первом месте, ой, мать. Нет, ты, конечно,
1: дело не во мне.
0: Пугаешь меня.
1: Дело в праздниках.
0: С утра. Я чекушка.
1: Но забавно, Всемирный день повторного использования. Я никогда не думала, что такой праздник существует. А вот оказывается...
0: А, ну как, подождите, извините меня. Ну вот чехол у тебя на телефоне.
1: Я надеюсь, что это не про бывших.
0: Нет, про чехлы, например. Из твоего бывшего сделали.
1: Естественно, это все про чехлы. Вот,
0: на его нервной системе держится чехол.
1: Давай, расскажи, что будет в этом часе.
0: Про комариков поговорим.
1: Супер.
0: Про комариков очень хочется поговорить.
1: На воздушном
0: шарике? Да, просто про комариков. Вот.
1: Хорошо.
0: А еще расскажу про фермы.
1: Ага.
0: Про настоящие фермы.
1: Что-то тебя потянуло в дачные места.
0: Это не дачные, это неудачные места. Вот.
1: Окей.
0: Я расскажу в этом часе тоже подробности. IQ Battle будет в этом часе. Наша любимая игрушка с призами от Радио Хит ФМ. И Двига Лопес. Это наша вишенка на торте боли и разочарований утренних. Это физкульт-минутка наша.
1: Ну, вообще-то это нормальная такая зарядка. Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Билли Айлиш на радио Хит FM.
1: 7:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Итак, дамы и господа, на планету надвигаются комарики.
1: Вот. Стая комаров.
2: Я, кстати, вообще удивился тут недавно, что они каким-то образом долетают до 25 этажа. Каким? Как вы это делаете?
1: Ну, я не знаю. Я бы с удовольствием взяла бы интервью у комара, потому что я живу на 8-м, и меня кусают комары.
2: Комариный мат. Ну, ты извини, ты у воды живешь.
1: Да дело не в этом. Я не думала, что они так высоко летают. Слышишь, я сплю ночь глубоко, и вот это...
2: А я сейчас, я сейчас объясню, что это такое. Ну, значит, что? Смотри, сладкоежки – это ты.
1: Нет.
2: Спортсмены – ты. Беременные – ну, тут не ты. Любители дринк
1: – вы. Спорно.
2: Спорно. Главная мишень для – это вот эти люди все, кого я перечислил. Главная мишень для комаров. Тут ни одного Артема нет.
1: Ну, это да.
2: Вот, понимаешь?
1: Но я бы на твоем месте не обольщалась.
2: Они где-то внизу. Значит, тусуются. В какой-то момент, мы знаем, там бегунья есть на 8-м, полетели. И они летят.
1: Знаешь, почему они к тебе не лезут? Потому что ты толстокожий.
2: Насекомые в первую очередь реагируют на вещества, выделяемые организмом, и избыток простых углеводов. Вот. Это делает человека более привлекательным и вкусным.
1: Я сейчас не пыталась тебя обидеть насчет кожи.
2: Все, что ты трескаешь вот здесь каждые 10 минут по большим порциям ложкой, это все углеводы. И благодаря этим углеводикам комарики тебя как десерт трескают.
1: Но это факт, что у мужчин кожа, она тверже. И мне кажется, вот девчонок кусают чаще комары. Ну и плюс у нас сладкая кровь.
2: Я просто думаю, что комариха там такая, я не буду есть этого
1: толстокожего.
2: Не буду есть этого толстокожего. Полетели эстетически. Там еще вид на 8-м этаже красивый на воду.
1: А вы фигуру-то ее видели?
2: А фигуру ее видели? Кусать не перекусать. Просто чизкейк какой-то.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мигой Лопес. Мигой Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Бабл, трабл, бицепс, трицепс. Вот такое вот у нас заклинание. Сегодня упражнение называется «Баттл». Будем, да, уже по названиям, понимаешь, работать ручками. Именно бицепс, трицепс. Для этого нам понадобятся гантели любые, да, любого такого утяжеления, скажем так, любого килограмма. Все, что вам нравится, берите в руки. Что-то тяжеленькое. Располагайтесь на коврике и начинайте работу. Мы здесь вдвоем с моей подругой. Вот, например, можно делать то, что делает она. Держите снаряд в опущенных вниз руках, ладони должны быть развернуты наружу, согните руки в локтях, напрягая мышцы, сгибайте руки с полной амплитудой, верхней точки гантели почти касаются плеч, в нижней не разгибайте руки полностью. Это вот первое. Второе можно делать, как я, немножко по-другому, да. Возьмите гантели в обе ручки, после чего сделайте наклон корпуса вперед. Внимательно проследите за тем, чтобы в спине поддерживался естественный прогиб. Прижимаем локти к боковым частям корпуса. Изначально руки находятся в согнутом положении. Предплечья в исходной позиции перпендикулярны полу. Далее на выдохе выполняем разгибание рук. Также в пиковой точке не разгибайте полностью.
1: Так, ну, во-первых, я хочу поаплодировать, в очередной раз сказать восхищение Артурчику за его кадры, за его крупные планы. Молодец, если ты нас слышишь. А во-вторых, я не знаю, мне почему-то кажется, знаешь, со стороны, когда без очков смотришь на это упражнение, кажется, что это мыши-рокеры с Марса. Мотоцикл и гонщик.
2: А вот когда... Или вообще он похож на тренажер.
1: А когда приглядываешься, все, то выглядит ощущение, что подруга... Как зовут подругу?
2: Мария.
1: Марина. Мария? Маша. Маша тебя троллит. Просто посмотрит на тебя такая, ты такой атлет, юх, и она такая пинг-пинг-пинг-пинг ручками.
2: А ты заметил, какое серьезное там лицо?
1: Да, очень сложно на лицо смотреть в этот момент. Ребята, заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть видео в нашей группе в Макси Hit FM. Пожалуйста, welcome. Очень красиво.
2: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: Адамов, ситуация, представь, мы с тобой на яхте находимся, мы смотрим друг на друга, играет эта музыка замечательная, так. Дождь льет. И нам хорошо. Мы смотрим вперед. Впереди никакого будущего, ничего не видно. Но мы
1: люди
0: просто...
1: бегают, говорят, баржа тонет, потому что затопило. Берите тазики, выливайте его. А это стоит, селфи делает.
0: Нет, подожди. Давай все-таки представим яхту, где так, нет
1: а
0: людей.
1: Где а почему музыка не игра? А яхта еще, да, ко всему прочему?
0: Мы вдвоем. Ну, нету никаких людей, которые нас предупреждают.
1: Если ты мы вдвоем, я даже на яхту не сяду в ливень. Я скажу, я плавать не умею.
0: Ты
1: какая
0: не
1: я?
0: Какой ты неромантичный.
1: Ну, как бы, как... Слушай, я не...
0: Смотреть на дождь, который льется в реку, это, знаешь, какая красота.
1: А, в реке. Дальше. Я думал, в океане.
0: Нет,
1: ну, я не хочу быть просто, я не хочу быть романтичным ужином для рыб, понимаешь? Я не хочу потом лежать внизу, там, а там Патрик со Спанч Бобом.
0: Ты все испортил.
1: Вот.
0: У меня сейчас такая фантазия шла, такая картина рисовалась в голове.
1: Мы реально как, ты Спанч Боб, я Сквидвард.
0: Ты вообще все
1: недовольный
0: взял,
1: весь.
0: Да, взял.
1: Так, ребятки, давайте поиграем в IQ Battle лучше.
0: Давайте.
1: Итак, звоните к нам в студию, номер у нас тот же, звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов, звонки абсолютно бесплатные. Еще раз повторю цифры, звездочка 107.4. Звоните, нужны два слушателя, играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи!

0: I feel life my prize.
1: IQ Battle. 7:34 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
2: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи город Сарапул. Там живет Виталий. Виталик, привет.
1: Привет.
3: Привет.
2: Виталий, вот скажи такой вопрос. Как давно ты клеил девушку?
3: Девушку давно.
2: Давно. Ты женат, да, просто? Тебя очень плохо слышно, дружище.
1: Виталий, куда ты делся там? Давай погромче.
2: Соберись.
1: Говори. Все, сейчас будет нормально.
2: Так, Виталий, ладно, пока против, все наладит. Виталий, давай, наладь связь пока. А против тебя будет Артем из Перми. Тема, привет.
1: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Вот скажи, пожалуйста, Артемий. Я сразу специально как-то обратил внимание. Артем, Тема тебя назвал. Артемием не поправляй. А, значит, какая птица, на твой взгляд, самая стильная?
4: Орел.
2: Орел.
1: Oh.
2: Ты, кстати, когда-нибудь видел орла вот так перед собой, вот так клюв к клюву, как говорится? Вот там же очень странный взгляд, говорят.
4: Нет, честно, не видел.
2: Вот как-нибудь возьми, вы все вбейте
1: очень
2: в интернет.
1: Очень интересно, а ты видел?
2: И сразу выяснится, почему орла сбоку показывают только.
1: Да?
2: Конечно, так там себе. Такой взгляд, что он не внушает серьезности.
1: Мне сейчас как раз вот я это сделаю. Можешь мне, пожалуйста, найти
2: Хорошо.
1: Орла?
2: Так.
1: Так, ладно, ребята, дорогие наши участники, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
2: Так, ну я с Виталием.
1: А я с Артемом. Вот хочу быть между Артемами.
2: Прекрасно. Загадывай желание. Виталий, ага. Ты наладил связь?
4: Ну, да, наверное.
2: Молодец.
1: Молодец.
2: Смотри, вопрос такой. Что можно приклеить? Поехали.
4: Обуви, кружка, картон, бумага, дерево, фанера, пластик, плитка, керамогранит, бетон, линолеум, ткань, рамка для фото, лодка, колесо, дождевик,
1: скотч,
4: бусы, ленту скотч, малярный скотч, стеновые панели, обои, плинтус, кухонный фартук, зеркало, гипсокартон, декоративные уголки,
2: бампер,
4: дверные наличники, бампер, клей,
1: стикер.
4: Стикер.
1: Патчи. И давай вот так вот.
2: Патчи?
1: Патчи.
4: Ну, это
1: для...
4: почти девчачья тема.
1: Да, ну и что? Их же можно приклеить?
2: У нас вообще-то мужская игра.
1: Да вы что?
2: Патчи. Патчи на бампер не приклеишь.
1: Ладно.
2: Только на лицо.
1: Сколько?
2: 27 ответ. Хороший результат.
1: Да, молодец вообще. Артем, теперь играем мы с тобой. Внимание, вопрос. Не зря ты разговаривал с Адамовым про птиц.
2: Я сейчас поищу орла вам спереди.
1: Да-да-да. Мы сейчас будем вспоминать всех птиц. Поехали.
4: Так, ворона, синица, бекас, беркут, вихрь, глухарь, грач, так,
2: тетерев,
4: копчик, луток, лыса, лебедь, ласточка, синица, так,
1: курица,
4: сапсан, курица,
2: петушок,
4: так, филин, чиз, сибис, черныш, чеглок, стопа.
1: Артем, ты точно птиц перечисляешь?
2: Прозвище друзей.
1: Да-да-да. В какой-то момент я запуталась. Ну, сколько он там?
2: 20 ответов, между прочим.
1: Ну, старался, но в этой битве побеждает Виталий.
2: Виталий, мы тебя поздравляем. С огромным удовольствием вручаем тебе наш фирменное полотенце пляжное. Вот,
1: да,
2: теперь
1: да,
2: ты
1: да.
2: будешь самый яркий с логотипом Хит FM на пляже. Вот, как и обещал, нашел орла спереди.
1: Орел.
2: Это точно орел спереди, пожалуйста.
1: Ужас какой.
2: Вот, ребята, пробейте в интернете. Вот.
1: Но, кстати, он не такой прям ужасающий спереди. Вот, а когда сбоку на него смотришь, он прям, ну, очень серьезный парень.
2: Спереди. Знаете как? Сбоку он выглядит как Терешкова, который готовится к IQ Battle, а спереди, когда проигрывает.
1: Это да.
2: Ребят, спасибо огромное за игру. Отличного вам настроения.

0: одну.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 7:46 в Москве. Всем доброе и бодрое утро.
2: Так, значит, помнишь, как было? Царь-то не настоящий. Помнишь, в кино
1: было?
2: Вот здесь такая же история. В Китае, в общем, обнаружены фермы по разводу мужчин и девушек. Значит, схема гениальная. На одном это все делают роботы.
1: Ага.
2: Роботы.
1: Ферма меня смущает.
2: Ферма, да. Значит, ну там целые так, столы прям стоят.
1: Такая резиденция.
2: Да, схема гениальная. На одном экране ИИ печатает текст, на втором камера помогает понимать, куда нажимать. Все это производится, точнее, притворяется красивой девушкой либо красивым парнем, флиртует с помощью эмодзи и, скажем, разводит жертв на подарки.
1: То есть это в сообщениях происходит?
2: Да, это все в сообщениях.
1: Ага.
2: Тот случай, когда
1: ты... роботы на ферме находятся?
2: Ну, робот, да. Так, ага. Целый такой электронный кластер, где сидят такие динь-динь.
1: Все равно это же придумал человек.
2: Ну, конечно, конечно. Вот, я даже выложил видео, как это работает.
1: Вот. Любопытно.
2: Это, знаешь, это плюс одна фобия теперь в жизни.
1: Угу.
2: Понимаешь, когда ты заходишь на сайт знакомств, такая очаровательная герцогиня Виолетта. Вот, ты начинаешь с ней общаться, она с тебе активна. Вот она всегда надо просить...
1: Она такая идеальная.
2: Да, да, только кружочки не может записать. Не умеет, говорит.
1: Просто стесняет, говорит, плохой телефон у нее.
2: Да, да, да, да, все тормозить будет. Вот. Но смайлики за милую душу штампует. Вот.
1: Слушай, мне сразу вспомнилась история тоже. Однажды такое короткое знакомство с человеком, вижу фотографию, все, ну просто Брэд Питт или, там, не знаю, Бен Аффлек. Начинаем общаться. Нет, я понимаю, конечно, что, может, там где-то приукрашено, все такое. А потом в моменте он говорит, ну, ты знаешь, я на самом деле просто очень разбираюсь в ИИ.
2: Uh-huh.
1: И я себе намутил такой образ. На самом деле я вот такой. И скидывает свое реальный вид, реальное фото.
2: Так.
1: Ну, небо и земля.
2: В хорошем смысле?
1: Нет.
2: В плохом смысле?
1: Просто.
2: Зато мозг, как смотри, работает. Освоил ИИ, склеил тебя аватаром.
1: Да.
2: Ты, это гениально. Вообще аплодировать надо такому.
1: Нет, человеку. Ну ладно, ты там немножко, я не знаю. Просто все мужчины шутят над фильтрами, да, у девушек в соцсетях.
2: Мы пошли дальше, ва-банк.
1: Тут просто и волосы добавились, и лицо изменилось, и рост, и даже возраст. Ну, к чему вот это все?
2: Слушай, ты можешь не переживать, понимаешь? Потому что мы знаем, тебя эмодзи не склеить. Тебя можно склеить блинами только.
1: Это да, покажи свой блин, и я
2: заходите в мессенджер Макс, в группу Hit FM, там я выложил видео, как эта ферма работает, посмотрите, привыкайте, это 21 век.

0: Реклама.
1: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 000 рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
6: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Айлиш. Радио Хит FM. Добрейшего.
4: Доброго.
3: Бобрейшего.
4: Утро вам, ребята. Сегодня у нас вторник, 16 июня. Отличный погожий денек, хотелось мне
3: сказать. Погожий денек.
4: Но у нас в Москве льют дожди.
3: Не погожий, а промокший денек.
4: Да, но это нас не смущает на самом деле. Иногда нужно остывать.
3: А кто сказал, что дождь это плохо? Дождь это прекрасно.
4: Ну, ты знаешь, обычного, мне кажется, людей, которым не нравится такая погода, их больше.
3: Мне все равно. Погода прекрасная.
4: Настроение чудесное.
3: Шикарно, да, да.
4: Все нормально, неделя в самом разгаре.
3: Просто небо плачет дождями. Вот, чайка, кстати, полетела вот только что.
4: Вот, ничего себе, мы откуда поверили
3: здесь,
4: тебе,
3: откуда
4: конечно,
3: здесь водоемы?
4: Что чайки тут летают. Еще орлы, скажи. Кстати, сегодня отмечает день рождения классная актриса. Наша девчонка Аня Чиповская. Знаешь ли ты ее?
3: Нет.
4: 100% видел.
3: Не, ну, конечно, смотри, визуально ты видел
4: 100%. «Елки 2»,
3: сейчас я посмотрю.
4: «Холоп 3», «Пророк», «История Пушкина», «Пассажир», «Оттепель». Она и в сериалах тоже снималась. Очень красивая, классная девушка.
3: Да, кстати, очень красивая.
4: И главное, талантливая актриса. Анечка, милая, с днем рождения.
3: С днем рождения, Аня.
4: Угу.
3: Вот так вот.
4: Не, ну правда. Но ты повел себя сейчас так, как брутальный мужчина, такой,
3: ну, в смысле,
4: который не обращает внимания,
3: как это,
4: не
3: только
4: говорит комплиментов.
3: Как? Я только что сказал, очень красивая девушка.
4: Скромно.
3: А надо было как? Боже, мои глаза! Это что озарило тут студию? Я открыл фотографию. Так, ребятки, в этом часе обсудим любимое отношение. Вот. А еще гениальное подвезли. То, что спасет не один брак.
4: Супер.
3: Вот 100%. Вот. А хит-гайд, как бы это странно ни звучало, сегодня хит-гайд будет вести Мэри Поппинс.
4: Вау.
3: Да, будем выбирать зонт.
4: Ага.
3: Ну и мне голосовым проще в этом часе. Наша любимая игрушка с вашими голосовыми сообщениями. Что надо сделать? Уже прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там есть задание. Открываете его, читаете. И голосовым сообщением в личку в мессенджер Макс нам пишите, выполняете его. Мы в течение часа слушаем ваши ответы, выбираем самый крутой вариант и одарим подарком.
4: Адамов и Терешкова здесь с вами. Мы по-прежнему веселим и бодрим вас. Доброе утро!

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Вот смотрите, интересное наблюдение тут прилетело. 53% мужчин покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем виноваты.
1: Сколько 50?
2: 3%. Да, мало, я хочу обратиться. Мало. Долго мы будем себя так вести, мужчины? Давайте уже что-то с этим делать. Надо как-то разобраться. Пусть поссорились, пусть они дарят
1: но
2: подарок.
1: Но надо решить, ну, все-таки понять, из-за чего поссорились. Это важно.
2: Вот, пусть объяснит, из-за чего она обиделась, потом подаришь подарок.
1: Но, с другой стороны, приятно, что почти половина все-таки делают подарки.
2: Нет, подождите.
1: Мне казалось, что вот это...
2: Выпрашивать подарки ссорами так себе затея.
1: Я думаю, что это не выпрашивают. Это мужчины сами так себя ведут. Они думают, что их простят, если девушке подарить подарок.
2: Так может быть, просто мужчина думает, что она как ребеночек капризничает, потому что подарочка нет.
1: Да, просто подарочки нужно дарить каждый день, чтобы это не было каким-то суперсобытием и не по какой-то там особенной причине. Просто захотелось — подарил. А получается,
2: вот,
1: что вот что-то
2: захотелось
1: происходит.
2: Нет, подожди, не ей захотелось.
1: Так вас же никто не обязывает дарить эти подарки.
2: Так вот, вы же обижаетесь.
1: Ну, обижаетесь.
2: Круг замкнулся.
1: Не, обижаетесь-то не из-за этого.
2: Чаще всего пары ругаются из-за быта. Это 62%. Денег всего 43%. 49%, извиняюсь. И во время разговора по телефону 45%. Мерятся обычно цветами, сладостями и украшениями.
1: Угу.
2: Я вообще считаю, что цветы созданы для извинений. Вообще их надо заворачивать в извинительную водолазку.
1: А мне кажется, цветы — это как завтрак. Это обязательная часть. И можно их отправлять каждый день, не ссорившись.
2: Я прям как чувствую, мужская аудитория, которая боготворила тебя, уходит от тебя сейчас.
1: Ну, слушайте, ну мы же девочки.
2: Еще больше, сейчас еще и женская ушла после этой фразы. Она нас всех топит. Сейчас вот это женское сообщество. Останутся только еноты.
1: Скажу, как одна известная артистка. Мои люди, они всегда со мной.
2: О, теперь и енота ушли. Это у нее артистка вот эта еще любимая.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайте jgu.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:14 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Итак, никакой воды, только зонт. Вот. И будем выбирать зонт сегодня.
1: Давайте.
2: Учиться. Итак, поехали. Первое. Проверьте спицы на гибкость. Возьмите зонт, слегка надавите на спицы. Вот они должны пружинить, а не ломаться. Если ломаются, либо плохой зонт, либо это зонтик из коктейля.
1: Это проверять в магазине.
2: Ну, конечно, где же еще?
1: Ты поломал просто весь ассортимент.
2: Вот такие зонты у вас, или зонты, неважно. Угу. Обратите внимание на крепление купола. Посмотрите на ткань. Вот она должна быть пришита к спицам двойной строчкой и усиленными узлами. Если этого нет, отложите зонт.
1: Угу.
2: Дальше. Проверьте механизм открывания. Это очень важно. Откройте и закройте зонт несколько раз. Механизм должен работать плавно, без заеданий. Если заедает, отложите зонт.
1: Да, заедать очень вредно.
2: Заедать вообще не надо. Закусывать надо, заедать не надо. Да, вот. Дальше. Выбирайте водоотталкивающую ткань. Вот как проверить? Капните воду на купол, она должна скатываться, а не впитываться.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Это правда. Если у тебя в зонт все впитывается, это плохой зонт.
1: Согласна.
2: Ты можешь курткой прикрыться, то же самое будет. Вот. Ну и последнее, это проверьте удобство ручки и вес. Это, кстати, многие недооценивают, а на этом сыпется больше всего, потому что покупают, а потом мучаются. Подержите зонт в руке, он не должен быть слишком тяжелым или неудобным, потому что как-никак вам на весу носить его все время.
1: Uh-huh.
2: Вот, подержите минуты 2-3 на весу, посмотрите, как вам будет комфортно, некомфортно, потому что рука устанет, вы в какой-то момент, да я лучше мокрый пойду, чем вот это все.
1: Я, если честно, зонтики вообще с собой не ношу, потому что я их всегда теряю. Давно уже надо придумать какую-то штуку, как-то приклеивать, прикреплять зонт к человеку. Ну, реально, всегда его хочется где-то отложить, поставить, а потом ты забылся, о чем-то подумал, и все. И
2: так
1: ушел
2: уже придумали.
1: Без зонта.
2: Во-первых, смотри, есть две вещи, которые придумали для таких людей. Лекарство для памяти, а второй – зонт-трость. Потеряй, попробуй. Причем, вот, кстати, еще один момент от меня лично.
1: Трость и теряла.
2: Лучше купить один хороший зонт, дорогой, чем несколько дешевых, которые сломаются за сезон. А лучше, вот в твоем случае, лучше купить один большой, длинный и очень дорогой, который ты будешь хранить как зеницу ока. Вот.
1: Тогда да.
2: И не потеряешь. Конечно. Вот, и все будет работать. Выбирайте зонт правильно, не мокните.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, днем до плюс 16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
13: Имеются вредные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
15: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это игрушка, в которой нужны ваши голосовые сообщения.
2: Ну и они должны быть по теме. У нас есть супер-классное оригинальное задание. Сегодня нужно озвучить фразу, которую вы в детстве слышали чаще всего. Ну, тут сразу вот столько мыслей. Дома поговорим.
1: Дома поговорим?
2: Вот это, да, это, мне кажется, и сейчас
1: что
2: тоже работает.
1: Что ты мне нервы трепишь.
2: О, да,
1: а кстати. Вот это вот в школе часто я слышал. Отложите учебники на край стола, достаньте двойные листочки. Ну уж все, хана.
2: А если не уберешься, гулять не пойдешь. У меня мама всегда этим манипулировала.
1: А, у тебя уберешься?
2: Да, надо убираться.
1: У меня было так, не прочитаешь главу, гулять не пойдешь.
2: А сейчас иди гулять. Мам, я не успела
1: поесть. Ладно, подожди. Но мы...
2: Иди гулять.
1: Это мы от родителей слышали. А вот это ты разве не слышала? Тебе кричали, ты выходила на балкон, говорит, выходи
2: домой.
1: Гулять. Выходи гулять.
2: А, выходи гулять, да.
1: Вот было же, было. Ладно, ребят, теперь вы озвучите фразу, которую вы в детстве слышали чаще всего. Свои сообщения записывайте голосом, это самое важное, и отправляйте нам в личку в мессенджер Макс. Номер запишите, и он вам сейчас очень понадобится. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарный пауэрбэнк радио Хит FM.
2: Дерзайте!

0: голосовым проще.
1: 8.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Итак, мне голосовым проще. Задание сегодня было такое. Озвучите фразу, которую вы в детстве слышали чаще всего.
1: Да, и тут, конечно, мне кажется, вот можно сказать, что ящик Пандоры открыл.
2: Ну, есть такое, есть.
1: Потому что столько воспоминаний прикольных. Итак, внимание.
3: Мама мне всегда говорила: я в муках тебя рожала.
1: Серьезный аргумент.
2: Да.
1: От Александра.
4: Будешь плохо учиться, станешь дворником.
2: Не, ну так артистично, конечно,
1: довольный,
2: конечно. Артистично так мне не угрожали, но от учителей я слышал эту фразу.
1: Елена.
5: Самая частая фраза, которую я слышала в детстве: где-где, в Караганде. А потом, когда выросла, узнала, что она реально существует.
1: Да, да, да, да.
2: Почему когда выросла? Даже до географии вроде еще выясняли.
1: Не все выясняли. А, так, Наталья.
6: Наташа, домой.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, да, да, такое часто.
2: Или вы знаете, еще была фраза такая, что ты просто гуляешь где-то, приходишь, и тебя мама искала. Ты такой: все, я съезжаю из этого дома.
1: Да, да, человечек.
7: Пока не съешь, из-за стола не встанешь. И еще одна самая страшная была: сейчас с работы отец придет, он с тобой поговорит.
1: О, да, папу все всегда ждали. Так. В ужасе. А Никита?
8: Мам, ну я не хочу, а ты через «не хочу» взял и сделал.
2: Там концовочка прям, вот прям уже эмоции зашкаливали.
1: Снежана?
9: Губу закатай.
1: Слушай, она прям в той же интонации, как у нее мама говорила.
2: Мне тоже.
1: Алена?
10: Вот вырастешь, можешь хоть голая ходить, а сейчас быстро шапку надела.
1: Да. Ну, это такой обман, на самом деле. Нельзя.
2: Вестись.
1: Да, Алена.
11: Не корчи рожи, кошку напугаешь.
1: Я, честно, такое не слышала.
2: Я тоже. А у тебя кошка была в детстве?
1: Нет.
2: Вот и у меня.
1: Почему-то это забавно. Вот еще Кира.
12: Кира, быстрее доедай все съели, а ты еще ешь.
2: Я в садике это слышал все время. Не дай быстрее, все же гулять ушли, а ты все ешь.
1: Ну и давай Лилию еще.
13: А если найду?
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень страшно.
1: Тут уже интонация мамы прям была.
2: Да какая мама? Хулиганов каких-нибудь на улице.
1: Ну что, надо выбирать.
2: Давай про кошку. Алена.
1: А, Алена, это если будешь рожу корчить...
2: Не корчи рожу, кошку напугаешь. Вот это, конечно, сильно.
1: Как-то это нелепо, но очень сильно.
2: Да-да, у нас такого не было, но это было.
1: Поверим вам на слово.
2: Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит ФМ. Пользуйся на здоровье. И не корчи рожи, кошку напугаешь.
1: Сейчас-то кошка не напугать-то этими вещами, на самом деле.
2: Это я кошки.
1: А, все, поняла. Всем спасибо за ваши голосовые сообщения. Они реально крутые, поднимали нам настроение все это время.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официального дилера «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max. Комплектация «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: В ленту!
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 8.44 в Москве. Всем доброе утро.
3: На днях человечеству представили кровать для парочек с разными температурными предпочтениями. То есть каждый может настроить свою половинку отдельно и не переживать.
2: Ой, поверхность... сколько ссоры за это.
3: Конечно, исчезает. Поверхность, она автоматически охлаждается или, наоборот, утепляется, в зависимости от того, что тебе надо. И, то есть войны с одеялом закончены.
2: Да.
3: Теперь начнутся войны за прост.

0: Подожди, это будешь сам дома разбираться с этим. Сейчас мы с тобой про кровать обсуждаем.
1: Знаешь, мне кажется, появится кондиционер, который будет в разные стороны дуть. На одного теплого воздуха.
0: Что ты с этим кондиционером привязалась? Я про кровать говорю. Коты перестанут к тебе ходить. Ты понимаешь? А хотя нет, ты же тепло любишь. Ко мне перестанут ходить
1: мне
0: коты.
1: Кажется, это очень дорого.
0: Для чего?
1: Есть информация.
0: Для здоровья, потом таблетки, конечно, дорого. Цистит вот
1: они,
0: это все.
1: Они проще в другую комнату лечат?
0: Так это намного, это даже лучше. Я тебе как человек, который...
1: Дорогой, мы не можем позволить себе вот такую вот кровать, понимаешь, с разными температурными режимами.
0: А вообще, знаешь, с другой стороны, зачем кровать? Можно же просто простынь специальную изобрести, которая одна мерзнет, другая просто согревается автоматически. Вот и все. Мне кажется, это вообще дешевле выйдет и качественнее.
1: Я тоже не понимаю, почему ее еще не изобрели. Вот, Может быть, они все ждут нас?
0: Другой вопрос, что одна половинка кровати нужна тем, кому помягче, другая пожестче. Вот тут уже вопросики. Конечно, жесткость, мягкость регулировать, понимаешь?
1: Ой, ребята, мы то все равно найдем причину
0: что
1: устроить
0: не
1: скандал.
0: Не покупать эту кровать. Мы только что придумали с тобой новый стартап. Мягкость матраса, регулируемая пультиком всего лишь, понимаешь? Я однажды вот лег на кровать, которая, знаешь, сама вот поднимает изголовье тебя, голову тебе. Я как согнулся, я потом еле разогнул ее обратно.
1: Ну, классная штука, и на самом деле это шаг в будущее. Шаг
0: конечно, вперед. Шаг психологи.
1: Минус один сеанс психолога.
0: Минус один семейный психолог.

0: Реклама.
1: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте «Калуга-21».

0: 21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять ноль ноль в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будете Айлиш» радио Хит ФМ. И вот он час, когда мы обсуждаем какие-то интересные, яркие темы.
2: Сегодня тема просто супер, что вы однажды перепутали, и это вышло смешно.
1: О, я сейчас расскажу историю. Значит, и в школе учился, мне нравилась девочка. Тогда же еще не было ни телефонов мобильных, ни интернета. Вот, давно было. В общем, мне нравилась девочка. Вот, я знал, что каждый раз, уходя из своего кабинета математики, она садится, как раз приходит следующий урок у нее класса, и она садится на мое место.
2: Ага.
1: И я под стол прикрепил записку, где я написал, что ты мне нравишься, вот мой номер телефона, обязательно позвони. Вот, все, вечер, я дома, мне звонит телефон, я беру трубку. Там, значит, девочка говорит: привет, я прочитал твою записку, очень мне приятно, ты мне тоже давно нравишься, все классно, все супер.
2: А ты написал, что ты Артем?
1: Да, конечно, вот. Uh-huh. Так и так вот. И я говорю: Марин, а там что-то спросил. Он говорит: почему Марина? Я же Аня. Я такой: Марина — это моя соседка по парте. И я понимаю, что просто они в этот день поменялись местами, а та села туда. И я думаю, да вот. И ой-ой-ой-ой-ой. Но мы до сих пор общаемся, вспоминаем эту историю, очень смешно получилось.
2: А у меня вчера произошла смешная история, не со мной лично, я присутствовала, рядом была девушка, с которой я как раз подошла к охране, чтобы получить пропуск. Она разговаривает с охранником и говорит: ну, вот вы уже, наверное, Михаила запомнили меня, я уже каждый час к вам прихожу и здесь какие-то оформляю пропуска. Он смотрит на нее, поднимает такие глаза и говорит: я вас запомню ровно тогда, когда вы запомните меня. Я Максим.
1: Да, это очень смешно. Это фантастика.
2: А она была в полной уверенности, что он Михаил. Ну, я не знаю, ну точно не попутала.
1: А у нее на бейджике, что ли, написано Михаил был?
2: Нет, ну просто она реально попутала. Но это так произошло. И он ответил, знаешь, так не растерялся.
1: Так, теперь вы, слушатели радио Хит ФМ, рассказывайте, что вы однажды перепутали, и это вышло смешно. Свои сообщения присылайте в личку в мессенджере Макс по номеру 8-925-007-1074, либо в Максе в группе Хит ФМ в комментариях к посту.
2: У нас предусмотрен подарок за самый яркий случай.
1: Да,

0: на радио Hit FM.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему, что вы однажды перепутали, и это было очень смешно.
2: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074, либо можно отправить в комментариях к посту в группе в Максе Hit FM.
1: Так, Елена написала: я вчера перепутала, куда подвесить липкую ленту, и она упала на кота. Кот испугался сильно, запутался в ней, было очень смешно, не могла его поймать, чтобы распутать, и в итоге сам как-то освободился.
2: Алсу пишет: я как-то машину перепутала, была без очков, плохо вижу, у парня была белая машина, и главное, его-то почему-то не заметила, что он возле нашей стоит, и пыталась открыть чужую белую машину.
1: С машинами, кстати, история часто случается.
2: У меня была точно такая же история. Я помню, как-то раз, когда купил машину, еще не привык к ней, она белая. Все, я приехал на парковку торгового центра, подхожу к машине, начинаю кликать. Слышу, что кликает, вот, дергаю ручку, не открывается. Лезу ключом туда, ну, знаешь, в замке есть ключ. Вынимаю, вставляю ключ, поворачиваю, не открывается. Я думаю, что происходит? Начинаю нервничать очень сильно. Начинаю дергать сильнее. И только потом приглядываюсь, а она тоже тонированная была, приглядываюсь, а в салоне не мои вещи лежат. Я понимаю, что через две машины стоит точно такая же моя.
1: Вот у Алексея похожая история. Как-то отвел ребенка в сад, на улице зима, на подкрытках машины наледь. Я начала отбивать ногой сосульки от бампера, а за рулем сидела заведующая сада, а моя дочь, такая машина чуть подальше стояла. А моя точь-в-точь машина, да, вот подальше стояла.
2: Елена пишет: а я как-то поторопилась выйти с пассажирского места, не отстегнув ремень. Ну, вы не смогли просто выйти, вот и все.
1: Ну, опаснее всего была ситуация у Олега. Он написал: я однажды перепутал имя своей жены. Ай-яй-яй.
2: У меня такое было.
1: Осуждаем.
2: У меня такое было. Только в отношениях, когда...
1: Ну, одно дело в отношениях, а другое дело жены.
2: Ну, извини, тут когда уж... в отношениях девушка нынешняя не любит бывшую, ты такой по-по-по. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM, можно написать там. Ждем ваших сообщений. Тема вот какая сегодня. Ой, горячая, судя по всему, будет. А что вы однажды перепутали, и это вышло смешно. Напоминаю, за самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.
3: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года. Возрастная категория 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что вы однажды перепутали, и это вышло смешно.
2: Юль написала: в магазине одежды думала, что муж стоит рядом, и минут 5 обсуждала с ним какую-то вещь. А он выходит из дальней примерочной и говорит: с кем ты тут болтаешь? Оказывается, это был манекен. И люди мимо ходили, слушали, как я с манекеном общаюсь.
1: У меня точно такая же ситуация. Только не с мужем я разговаривал. Просто подошел к манекену, я в телефоне ковырялся и говорю: извините, пожалуйста, не подскажете, вот то вот и показываю картинку. Потом только поднимаю глаза, молчит, я смотрю этот манекен. И просто я надеюсь, что никто этого не видел.
2: Очень смешно. Ирина написала: ждала мужа на машине, подъехала, вишневая девятка, сажусь, пристегиваюсь, стоим. Я говорю: кого ждем? Водитель говорит: может, еще дамы сядут? Машина мужа через одну сзади. То есть, видимо, еще девушки, которые заказали.
1: Это очень точно. Я как-то раз, значит, заказал еду, все сижу, мне приносят еду, которую, ну, просто еду приносят. Вот. Я понимаю, что это не мой заказ. Uh-huh. Вот. И официант ушел. Ну, потому что я пока там одуплился, смотрю, не моя еда. Ну, ладно, не буду трогать. Официант ушел. Вот. И приходит другая официантка и приносит мою еду. Uh-huh. Ставит на стол. Вот. И она говорит, смотрит на стол, ну, видит, что что-то не то. Я говорю... Она говорит: так много? Я говорю: это не моя еда. Она говорит: ну теперь уже ваша. Я говорю: как?
2: Что?
1: Ну слушай, я начинаю такой довольный, сажусь, ем.
2: Ага.
1: Я был с подругой, вот. И в какой-то момент я там поел. Подруга приходит и говорит: а это мой заказ. Я такой: пу-пу-пу.
2: О, да ладно.
1: Да.
2: Она где была?
1: Ну, она отошла руки помыть. Не знаю, что вы там так долго в уборной делаете.
2: Припудриваем носик.
1: Ну да. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже в комментариях. Сегодня обсуждаем вот что. Что вы однажды перепутали, и это вышло очень смешно. За самый классный случай отдаем подарок от радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, днем до плюс 16.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
7: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
1: Hit FM.

0: радио Хит FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, что вы однажды перепутали, и это вышло очень смешно.
2: Однажды на свадьбе друга Олег пишет, когда все танцевали, было темно, только светомузыка была, перепутал свою жену с другой девушкой, ударил ее вот сзади вот так,
1: ай-яй-яй,
2: с ладошкой.
1: Ай-яй-яй. Анастасия пишет, прилетели с сестрой мы в Москву, а так как наш рейс задержали, наш трансфер уехал и пришлось заказать другой с доплатой. Приехал водитель, мы поехали в Нижний и остановились на заправке. Пошли с сестрой купить кофе и купили по булочке. Подходит мужчина, похож на нашего водителя, и набирает целый поднос еды. Uh-huh. Сестра подумала, что это наш водитель, и задала ему вопрос, вы кушать будете? Мужчина не удивился, нисколько, сказал, да. Сестра ему ответила, тогда и мы покушаем. В итоге сидим 40 минут, он доедает, и сестра... Слушай дальше. Доедает, и сестра встает и задает вопрос. Вы покушали? Он отвечает, да. Она ему говорит, ну тогда я сейчас покурю и поедем. Он, допивая колу, спокойно говорит, ну покурите, а куда поедем? Она такая, и тут мы поняли, что наш водитель уже 40 минут ждет у заправки.
2: Ужас какой. Это очень смешная история.
1: Александр пишет, задремал в междугороднем автобусе, резко проснулся и понял, что моя остановка. Вспоминаю, что свои вещи я оставил возле двери водителя, подбегаю и кричу, открой дверь, мне нужно выйти. Он молча смотрит на меня и не реагирует. Я еще сильнее кричу, открывай!
2: Вот. Выпустите меня!
1: Он молча открывает дверь. Я выхожу и уже на вокзале замечаю, что рюкзак не мой. Схватил рюкзак водителя, оказывается. Вот. До сих пор помню его лицо, как он смотрит, как какой-то чел с его рюкзаком в руках кричит, открой мне дверь.
2: Ужас какой, Елена.
1: Вещи вернули.
2: Со мной была история, поехала с мужем в ТЦ, иду обратно с покупками, на большой парковке нашла нашу машину, сажусь, муж не едет, говорю, что стоишь, поехали, оборачиваюсь, там чужой мужчина спрашивает, куда ехать-то? Рядом в окно вижу своего мужа, машет и смеется. В общем, тоже я смотрю, это не растерялся.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также можно написать в группе в Максе, также есть группа Hit FM. Пишите. Сегодня обсуждаем очень смешную тему. Вы рассказываете историю, как вы однажды что-то перепутали, это стало смешно. Напомню, у нас есть подарок, который мы отдадим за самую крутую историю.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 35 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, как вы однажды что-то перепутали, и это вышло очень смешно. Вот такое вот, значит, сообщение есть от Александра, от Натальи, точнее, извините. С дочкой к врачу по записи пришла в поликлинику. Поскандалила с другой мамочкой в очереди из-за времени в талоне. В наглую зашла в кабинет, а там сказали, что нам в другой корпус нужно. Но нас все равно приняли. Было стыдно и смешно.
2: Понимаю. Алекс написал: работаю в такси, однажды, слушая радио, подпевал громко минуты три. Потом слышу: браво! Испугался. Оказывается, я ехал с пассажиром. Заработался Алекс просто.
1: Елена пишет: как-то в детстве мы с мамой уезжали в деревню, а повез нас на вокзал папа. Но все не заладилось с утра. Во-первых, мы проспали. Папа на КамАЗе, он на нем работал, летел через всю Москву. Прибежали на вокзал, но поезд уже уехал. Оказалось, что мама еще и число перепутала. Наш поезд уехал еще вчера. Посмеялись, купили другие билеты, через три часа уехали.
2: Я так было с концертом. Я очень пафосно тебе рассказывала, приглашала родственников на концерт. Я такая была счастлива, что добыла на этот концерт билет, а там прям, ну, оркестр, там прям вообще все было, знаешь, чуть ли не в Кремле. Я так хвасталась, такая была гордая. В итоге, когда пришел день, тот самый, в который должен был концерт быть, все готовятся, все собираются приезжать, и я смотрю в новостях, что, оказывается, этот концерт был вчера. Ты себе не представляешь, что я чувствовала, и мне хотелось провалиться под землю, но это такое фиаско.
1: Ты, геросники, лучше провались под землю. Мы вообще-то из другого города приехали.
2: Да, вот именно. Вот. Да, это действительно так, понимаешь?
1: Там кур оставили, понимаешь ли. 8-925-007-1074 номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM, заходите туда тоже, там можно в комментариях отметиться. Обсуждаем сегодня, как вы однажды что-то перепутали, и это вышло смешно.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2025 год.
11: В «Ленте».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем истории, когда вы что-то перепутали, и это вышло смешно.
2: Оля написала нам сообщение, звонила как-то по работе, нужно было срочно дозвониться. Раз 15 набирала, было занято, потом еще раз набираю, трубку взяли, говорят, алло. А я понимаю, что забыла, кому звонила. Говорю, кто это? На работе хохотали надо мной. Ну, я представляю. У Анны есть такое сообщение. Работаю проводником пассажирского вагона. Посадка всего 2 минуты. Не можем найти пассажиров. Двое уже смотрим с коллегой.

0: Мне перепутали, неправильно взяли билет. Я звоню организатору, они спят в 5 утра. Я почилил там в аэропорту, пообщался с билетершей, там посмеялись. Ну, мне потом взяли билет нормально.
1: Рива тоже смешную историю рассказала. Нам нужен был подъемный кран на стройку. Муж ушел в магазин, а я стал сидеть в машине. Звонила на короткий 6-значный номер и не дозвонилась. Задремала. Звонок мне с федерального. Не пойму, кто звонит с просонину. Нутром чую, что номер похож на тот, на который я звонила. Я спрашиваю, это кран? После небольшой паузы мне мужской голос отвечает, ну не сам кран, хозяин крана. Да, забавно. Так, нам надо выбирать победителя.
0: Да, мы все сообщения крутые, на самом деле. Истории очень классные, мы прям зачитались. Но история Анастасии про то, как они прилетели с сестрой в Москву, опоздали на свой трансфер, взяли дополнительный за доп. Деньги, приехали на заправки, сели, взяли колу, увидели водителя похожего, думали, что это водитель, и с ним вели диалоги, ели, пока водитель настоящий их ждал. Это, конечно, лучше. Настя, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный подарок. Это спойлер, все звезды, настольная игра. Вот, обязательно зайди в мессенджер Макс, мы тебя ждем там, вот, чтобы тебе лично вручить это все. Спасибо огромное вам всем за то, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до завтра.
1: Вы классные, хорошего вам дня. Пока!

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75 77 80.

0: 8. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо. Уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

0: Приветствую вас, друзья, на волне радио Хит ФМ. Стаханова с вами на ближайшие 4 часа. Вот сижу и думаю, какой у нас сегодня статус. Вторник, правильно? О, а по вторникам, кстати, мы с вами все всегда делаем правильно. Кто бы что там ни говорил. Ну а как еще?
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый.
2: На радио Хит ФМ.

Такой интересный хит, No Stress называется, да, но ритм такой достаточно стрессовый. No Stress, 2008 год. Ну, может быть, в 2008 году и No Stress, а сейчас мы вот собираем лайфхаки с вами, да, как избавиться от стресса. Ну, знаете, да, что жвачка помогает, если есть возможность умыться холодной водой или запястье намочить холодной водой. А еще есть очень крутое упражнение, прям вот его везде можно делать, называется дыхание по квадрату. Вы вдыхаете медленно и глубоко, считая до 4, потом делаете паузу на 4 секунды, а потом выдыхаете, тоже считая до 4, а потом опять пауза на 4 секунды, то есть вот так вот. И несколько раз повторять. Реально, друзья, работает. Я, кстати, знаю, что это упражнение использовал Джастин Бибер при, вот, перед своими концертами. Мне кажется, его друг Эд Ширан тоже. Кстати, Эд Ширан прямо сейчас на Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, днем до плюс 16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В музее имени Чайковского проходит выставка «Русская музыка. Особая миссия», которая посвящена достижениям отечественной музыки. Здесь можно увидеть рукописи Чайковского, а также эскизы к балету Стравинского и Дягилева и костюм из Вашингтонской национальной оперы. Проект поделили на 3 исторических этапа. В первом рассказываются про первые зарубежные гастроли, во втором – о том, как русские артисты покоряли весь мир, а в третьем – про популяризацию наследия без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В музее-заповеднике Коломенской открылась большая выставка «Екатерина II. Посвящение. Русский проект». Через живопись, редкие книги, документы проект показывает, как в 18 веке формировалась новая культурная интеллектуальная среда, где знание стало ценностью. Отдельная часть выставки посвящена самой императрице и ее времени, переписке с европейскими мыслителями, реформам и развитию науки и искусства в стране. Выставка работает до 15 ноября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть мультфильм про антропоморфных животных «Зверолюция», который чем-то напоминает хитовых прыгунов. Школьница Зои случайно получает необычные способности после встречи с загадочными инопланетными ягодами и начинает разговаривать со своими домашними животными. Вместе с пушистыми друзьями ей предстоит разобраться с новыми суперсилами и предотвратить угрозу, нависшую над миром. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно,

Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит заправляет. Везде хит. Каждый будний день.

Night Canary Dalton на радио Hit FM. Don't worry, не волнуйся. Друзья, после этой песни сразу захотелось вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колонках. Просто говорите своей «включи, пожалуйста, Hit FM», и она с огромным удовольствием это сделает, потому что мы с ней дружим. Буквально через полчасика, друзья, уже будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM. Спойлер, все звезды. Ну а прямо сейчас с нами Инна. I'll be waiting. Я буду ждать.

Друзья, в этом часе будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Мне, конечно, нравится, когда ее заранее приносят, да, потому что я как-то не волнуюсь. А вот еще пока не принесли. Но я надеюсь, что через пару песен она все-таки будет здесь, и мы поиграем. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про будущее искусственного интеллекта. Надеюсь, не такое, как в фантастических фильмах. Ну а прямо сейчас Marshmello и Portugal The Man на Радио Хит ФМ.

0: Битбокс.
1: Ну, принесли коробочку, друзья, давайте играть. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Сейчас я попробую ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии тоже можно. Мы все видим, везде считаем, можно и туда, как вам удобней. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет, давайте под номером 21. Подарю вам нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Что там на этот раз? Ну, я знаю, что эту штуку придумал Леонардо да Винчи. Ну, по крайней мере, так говорят. Но у него, я серьезно видела, у него был даже чертеж вот этой вот штуки. Нет, я правда видела на выставке, да. А не то, что он мне там показывал. Так, а еще я знаю, что в Южной Корее это главный инструмент на кухне. Вот я подсела на всякие там дорамки, и после этого тоже захотелось купить. Мы почему-то на кухне этим, ну, не пользуемся вообще. Ну, может быть, там исключение есть. А еще я знаю, что они бывают очень-очень дорогие такие штуки, где-то 300 тысяч могут стоить, представляете? Но это там для шлифовки, окантовочные. Вот такие вот у меня ассоциации появились. Знаете, что это, друзья? Пишите, я жду. Макс +7 925 007 1074 и желаю вам удачи.
2: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
10: Реклама 18+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке моей ассоциации. Придумал эту штуку Леонардо да Винчи. В Южной Корее главный инструмент на кухне. Есть очень дорогие, до 30 тысяч рублей. Цена там для шлифовки, а окантовочные бывают ваши варианты. Палочки, мне кажется, сырорезка, да, окантовочная такая, и для шлифовки. Еще есть штопор, и вот мне понравилась скалка. Скалка, мне кажется, главный инструмент у нас на кухне, а не в Южной Корее. В Южной Корее главный инструмент на кухне – это ножницы, друзья, серьезно. И наш победитель Елена сегодня. Елена, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ» «Спойлер все звезды». Так, что я знаю про ножницы? Я мало чего знаю про ножницы. Единственное, вот после того, как посмотрела, действительно хочу купить их. Знаете, как они называются для кухни? Кухонные ножницы, серьезно. Вот для того, чтобы рыбу резать, мясо, там всякие овощи, грибы. Очень-очень удобно. А вот тут мне кто-то написал, что не бывает ножниц, которые стоят 300 тысяч. Бывают, серьезно бывают. Но здесь сразу нужно пояснить один нюанс. Речь не о каком-то там особом суперинструменте, который сам режет все идеально. Нет, просто в очень узком профессиональном сегменте, ну, чаще всего это парикмахерские ножницы, действительно встречаются модели, которые в рознице оценивают вот в 300 тысяч. Почему так дорого? Ну, материал, конструкция, бренд, статус. Хитовый. Вот так. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Адам Ламберт.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, днем до плюс 16.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: искусственный интеллект.
1: С тех пор, как в нашу повседневную жизнь пришел искусственный интеллект, человечество опасается того, что он станет не просто нашим помощником, но и отнимет множество возможностей самореализации и заработка. Эти опасения не так давно попытался развеять топ-менеджер одного техногиганта, который в своем интервью рассказал, что некоторые профессии хоть и уйдут в прошлое, но благодаря нейросетям появятся новые, а работы, по сути, станет даже больше. Искусственный интеллект при этом возьмет на себя функции контроля и анализа и будет похож по поведению на властного менеджера. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Терри Суимс на радио Hit FM. Трек называется «Мистер Know It All», «Мистер Всезнайка». Ну, не знаю. Вот не знаю, зачем в оперативной памяти держать много информации, которую редко используешь. Хотя, мне кажется, и не получится. Я все время вспоминаю, когда к бабушке, знаете, приезжала, она меня всегда спрашивала: «Так, ну-ка, скажи мне, когда день рождения Александра Сергеевича Пушкина?» Я раньше всегда знала, а вот теперь уже не помню. А знаете, почему не помню? Потому что существует экономия ресурсов мозга. Вот, то есть информация, которая не используется, постепенно стирается, чтобы не перезагружать нейронные сети и освободить место для нового, более актуального. Вот так вот. Друзья, через полчасика играем с вами в хит-стори, как раз потренируем ассоциативную память, а это очень-очень полезно. Ну вот так, Наташа Стаханова, статус хитовый, и я очень рада, что вы рядом.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый
2: на радио Hit FM.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами все делаем правильно. Буквально через минут 15 занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Так что присоединяйтесь, буду ждать именно вас. Так, что еще интересного, конечно же, Алексеев забежит в студию, расскажет нам про... Правильно, про еду. Петь будем вместе с Мари Краймбери, ну а прямо сейчас The Bowser на радио Хит ФМ про магнитик.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.
10: А он меня целует, говорит, что любит меня.
11: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
12: Реклама 18+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Да, ты на радио Hit FM, take me there. Возьми меня с собой, миленький ты мой. Друзья, давайте играть в Хит-стори прямо сейчас. Готовы нырнуть в прошлое? Кто со мной? Поехали.
1: Хит-стори на радио Hit FM.
0: Как играем? Я запускаю в эфир один стопудовый хит. Слушаем, наслаждаемся, нагрянут воспоминания. Это я вам гарантирую. Вы прям скажете: а, да я же под эту песню прям вот это вот... Да-да-да, такое тоже бывает, пишут. Но если вам захочется вот этим всем поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Ну, эфирное, конечно. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно в личные сообщения, можно в комментарии. Кстати, там уже эта песня появилась. Но прямо сейчас у нас должны быть подсказочки, куда мы там с вами собираемся. Какой, ой, год вижу. Итак, куда мы с вами собираемся? Эд Ширан как раз в том самом году стал изучать музыку в Академии современной музыки. Вали получил Оскар. Мила Йовович вышла замуж. Джаред Лето сыграл в фильме «Господин Никто». Но это очень сильная подсказка, мне кажется. Готовы туда нырнуть, друзья? Но ваши воспоминания важнее. Поэтому я жду и надеюсь прочитать их в эфире. Все, готовы? Поехали.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Виктория пишет, это 2009. Очень странный год в моей жизни. Вначале я успела выйти замуж, а в конце развелась. Ну, это нормально, Вик. Овчинникова. Ностальгия 2009. Вот так вот нам написала. Дискотеки с этим треком. Вот такие воспоминания у Нины. А мы танец в школе разучивали под нее. Год примерно 9-10, если посчитать. Евгения. Ну, 9-й, правильно. Еще понравилось сообщение. Елена пишет. Еду в такси, слушаем Hit FM. Водитель говорит, классная песня. И вспомнил, как в 9-м году он приехал в Москву. Передайте ему привет. Очень комфортно едем, Елена. Привет твоему водителю. Зеленые вам, как говорится, волны. Вообще всем таксистам, кто слушает радио Hit FM. Спасибо, что с нами. Друзья, вам огромное спасибо за ваши воспоминания. Так приятно их читать. Но прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026. А я сказала же, что это за песня? Нет, забыла, наверное. Конечно, Феликс Бэкстер. Heartbreaker. 2009 год. Все, пристегиваемся, возвращаемся плавненько. 2026 помогает нам Rudimental и Khalid. All I Know. Поехали.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают небольшие дожди до 18 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, днем до плюс 16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: еда. Производство искусственного мяса может решить сразу несколько проблем, в том числе и этического характера. Однако пока ни один из его производителей не может похвастаться большими масштабами. Возможно, шаг в этом направлении сделали в Нидерландах, где совсем недавно, пока в пилотном режиме, запустили работу фермы, где мясо будут выращивать из клеток настоящих животных в специальных биореакторах. Кроме непосредственно выращивания филе, ожидается, что площадка станет базой для интерактивного центра, где можно будет увидеть процесс собственными глазами. Но есть нюанс. Продажа такого мяса во многих странах пока запрещена. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Тейм Импала и Дженни из Blackpink про Дракулу. Песня, кстати, на 18-м месте в нашем главном хитовом чарте. Но я видела, что вот в мире она чуть-чуть повыше. Ну, наверное, мы ее еще пока не расслушали. Я знаю, что очень много коротеньких видео снимают под эту песню. Но, друзья, если она вам нравится, вы можете голосовать за нее. Она поднимется чуть-чуть повыше, а может быть, прямо и в топ попадет. Все зависит только от вас, друзья. Вы голосуете на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Тоже можно это сделать. Но как обстоят дела в топе? Кто у нас там на третьем, втором и первом? Вот это нам прямо сейчас расскажет Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Bieber X & Faithless, New Religion.
2: Второе место.
3: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
2: Первое место.
3: BTS, Swim.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Всем параметрам.
1: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Эвелон Роксон на радио Hit FM Vertigo. Такой вот горячий хит, друзья. Но если вы предпочитаете стопудовые хиты, ну, периодически они появляются у нас в эфире, но если вы прям очень-очень сильно их любите, то вам понравятся наши онлайн-радиостанции. У нас две радиостанции: стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Представляете, как круто, вот прям под настроение. Где их можно найти? На сайте hitfm.ru. И еще, вот серьезно, очень удобно слушать в нашем мобильном приложении Радио Хит ФМ. Включайте и все прям так, как вам нравится. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч, потому что лето.

0: Реклама.
1: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый».
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен играем в настроение мерч, причем летний, потому что лето. Будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители. Мод нам вместе с друзьями, кстати, споет про девушку, которая танцует под Шадем. Ну а прямо сейчас Хьюгель на Hit FM Moving to the Sun.

0: One Republic на радио Hit FM. I ain't worried. А как это по-русски? Наверное, я не волнуюсь, что ли? Ну, в общем, что-то в этом роде, друзья. Вы же тоже не волнуетесь, да, прямо сейчас? Вы же прям очень, очень вам хочется взять в руки телефон, позвонить мне, поиграть со мной в настроение. Ну, хочется, но немножечко волнуетесь, да? Не волнуйтесь. Это приятно, я вам обещаю. Звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. Звоните. Я задаю вам 5 вопросов. У вас будет 30 секунд, чтобы ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш модный фирменный дождевик радио Hit FM, либо летний фирменный хитовый набор. Могу подарить там очень красивая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Вот так. Так что звездочка 1074. Звоните, я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хитовый на радио Хит-ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Прямо сейчас со мной на связи набережные Челны. Катя, привет.
2: Привет.
1: А вот мы слышим, как сейчас... Это вот у тебя... что там моргает? То, что, как это по-русски?
2: Аварийка.
1: Ну, правильно. Притормозим и поиграем немножко. Ну, притормозим в хорошем смысле слова, да, и поиграем. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит вопрос.
0: Настроение. Надо витамин.
1: А вот так вот. А про витаминчики вообще? Как к ним относишься? Ну, это вообще про все витамины, которые... Ну, и в фруктах, и везде.
2: Да, понятно.
1: Да. Ну, вот вижу...
2: Хорошо.
1: Ну, это главное. Так, я вижу 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Включаешь женскую интуицию. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. У нас, как обычно, все очень просто. Ну что, готова? Поехали?
2: Да.
1: Поехали. Чем больше витаминов мы принимаем, тем лучше эффект. Да или нет?
2: Нет.
1: В 100 граммах тыквы содержится дневная доза витамина D и B12.
2: Да.
1: Йодированная соль введена для восполнения недостатка йода. Да или нет?
2: Да.
1: С помощью витамина С можно вылечить любое простудное заболевание. Да или нет?
2: Да.
1: Больше всего витамина К содержится в диких персиках. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Дикие персики. А где их найти-то, дикие персики? В лесу. Не знаю. Ладно, давай посмотрим. Чем больше витаминов мы принимаем, тем лучше эффект. Ты сказала нет и правильно сделала, ну, потому что их избыток и недостаток может привести к побочным эффектам. Во всем должен быть баланс и норма, тогда все будет хорошо. Так, в 100 граммах тыквы содержится дневная доза витамина D и B12. Ну, вот знаешь, я бы тоже, наверное, ответила да, потому что такой вот вопрос прям, ну, а как еще, правильно? А знаешь, тут написано... Да, а здесь описано вот и нет, потому что витаминов D и B12 в активной форме в овощах и фруктах нет. А где они? Не, ну, понятно, D, витамин D – это солнышко, да? Ну, или солнышко. Да, B12, я не знаю. Ну, вот как-то вот... Ладно, ну, мы не будем оспаривать, поедем дальше. Йодированная соль введена для восполнения недостатка йода? Ну, да, конечно. Говорят, что с тех пор, вот как ввели, средний IQ на планете вырос. Тут написано.
2: Вот ну, это да.
1: Да, ты представляешь, вот какая она, йодированная соль. Ладно, с помощью витамина С можно вылечить любое простудное заболевание? Ты уверенно сказала, что да? Я бы вот тоже бы сказала да. Потому что, ну, когда мы простужаемся, всегда, да, витамин D, ну, ой, витамин С просто необходим.
2: Да,
1: и тут типа вот с ним, да куда? Все всегда выписывают витамин С. И он именно помогает, потому что он поддерживает иммунитет. Понятное дело, что это прям, ну, не лекарство, да, потому что мы про витамин. Кто вообще эти вопросы составлял?
2: Поддерживает иммунитет.
1: Да, правильно, все, мы с тобой правильно ответили, понимаешь? Я с тобой, я на твоей стороне. Просто вопросы какие-то сегодня левые. Я не знаю, кто это писал. Не, ну а что, смотри, больше всего витамин...
2: Нет, ну витамин С всегда надо же. Чай с лимоном,
1: да,
2: пить.
1: Да, правильно. Вот. И все будет хорошо. Но
2: мы же говорим о простудных заболеваниях, а не о инфекциях.
1: Да, правильно. Я с тобой согласна на все 100%. И последний вопрос. Так, больше всего витамина К содержится в диких персиках. Вот. Здесь написано, что этот витамин в основном содержится в зеленых овощах. Но дикие персики-то, они же зеленые. Они, конечно, не овощи, но они же дикие. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал дикие персики? Наверное, лучше их не пробовать, да, понимаешь? А вдруг он там есть?
2: Нет, ну, дикие они, наверное, просто то, что за ними не ухаживают.
1: Ну, конечно, понимаешь, они дикие, конечно. Кто их пробовал-то? Они просто, те, кто пробовал, они не поняли, что там есть витамин К, потому что, ну, понятное дело, у них не получилось это оценить по достоинству. Есть он там, конечно, но лучше не пробовать, мне кажется, дикие персики. Вот. Лучше зелень, овощи. А у тебя в любом случае получается выиграть вот 3 из 5, и ты наш победитель, Катюша!
2: Ой, спасибо, ура!
1: Спасибо тебе большое за участие. Вот, не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Набережные Челны, привет, спасибо, что слушаете Хитов. Друзья, Наташа Стаханова, статус хитовый. Завтра обязательно продолжим играть. Вот у меня даже уже подложечка закончилась, долго играли. Играть в настроение, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Питбуль и Марк Энтони.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
8: Этим летом отдых начинается в «Атмосфере». Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился сериал «Истории его служанки», который уже называют российскими Бриджертонами. В центре сюжета дворянка Анна Аверина, которая пытается вернуть семейное имение. Ради этого она соглашается на неожиданное предложение графа Николая Шереметьева целый год работать у него служанкой. Создатели сериала обещают 90 серий с балами, любовными драмами, дворянскими интригами и эффектными костюмами. В главных ролях Матвей Лыков и Милана Бру.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился Young Adult сериал «Каждый год после», в основу которого лег бестселлер Карли Форчун. После нескольких лет отсутствия Персия возвращается в знакомый с детства прибрежный городок, где когда-то каждое лето проводила вместе с семьей и пережила первую большую любовь. Встреча с Сэмом, отношения с которым закончились болезненным разрывом, заставляет героиню вновь вспомнить события, которые она так долго пыталась оставить в прошлом. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В новом выпуске журнала Discovery
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Али Фарбен и Рене Миллер на радио Hit FM Body Talk. Друзья, я хочу вам еще раз напомнить, что у нас в мессенджере Макс проходит розыгрыш наших ярких пляжных полотенчиков радио Hit FM. Как вообще их выиграть? Очень просто. Найти нас в мессенджере Макс тоже легко. В поисковике вбивайте Hit FM. Это мы. Подписывайтесь и участвуйте. И пусть, там, кстати, закрепленное сообщение. И пусть повезет именно вам. Хорошо? Желаю вам удачи, друзья. Через минут 15 в этой студии уже появится моя коллега Наташа Калашникова, и начинается All-Star Show. Ну, а я желаю вам удачи и классного дня. Хит FM. Пока-пока.

0: 8 темпа. Хорошо будет в нем.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
12: Хит FM.

0: Вот такая вот очаровательная новинка теперь на Hit FM. Мичико нежным голосом. Диджей Годжа, он же Диджей Годжа. Это если по-румынски, он оттуда. Ну, в общем, Гоша по-нашему. Попрошу любить и жаловать. И вот это вот саунд такой, голосочек такой, непонятно все-таки, ишечка это или просто с помощью ишечки обработано. А теперь неважно, понимаете, теперь в каждой песне можно это услышать, а может быть, оно в каждой песне и есть. Мы же не будем допытываться у автора. Главное, что вот эти вот голоса теперь нужно каким-то образом по-другому обрабатывать, они друг на друга становятся похожи. И даже если у кого-то реально такой голос есть, или, по крайней мере, можете спеть именно так, нужно искать какое-то свое прям лицо, свое выражение, иначе все на один голос становятся. Тем не менее, это очень красиво, и поэтому вашему вниманию представлено на Hit FM. 14 часов и 6 минут в Москве, Калашникова здесь. Еще сразу сходу скажу, что с этого часа и до следующего, то есть в течение этого часа, к нам придет вездехит. Будьте внимательны, да, в какой-то момент, как выиграем что-нибудь с вами от сережек до бензина, не знаю, что конкретно, но узнаем в часе текущем. Как только услышите призыв в игру, это не он будет попозже. 925-007-1074, слово «Вездехит» сегодня выигрывает 16-й по счету. Таким образом, я напомнила вам, что сегодня 16-е число.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сыр. Деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Еще на поле Дуа Липа, которая счастлива замужем вот уже несколько дней, да, уже и несколько недель получается. Мы ее опять поздравляем. 14 часов 21 минут в Москве. Сегодня, 16 июня, у нас еще поводы для поздравлений. Сегодня день свежих овощей и день младших братьев. Два разных праздника, а как-то близко, как будто бы по духу. В общем, поздравьте своих.
1: ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на ХИТ-ФМ.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции ХИТ-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
12: Костюм. Носки. Бритва.
13: Еще есть место.
12: Тогда берем еще костюм.
13: Мы превышаем допустимый вес.
12: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы ХИТ-ФМ в Калуге. 58 88 88.
2: ХИТ-ФМ.

0: Сезон летних отпусков в самом разгаре, а это значит, что многие из нас готовятся отправиться в путешествие мечты со своими любимыми. Однако, согласно исследованиям, около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. И чтобы избежать этого, психологи рекомендуют применить технику предотпускного договора. Еще до того, как вы купили билеты, сядьте и честно обсудите ключевые вещи предстоящего путешествия. А именно бюджет, кто сколько тратит или платит за ужин. Ваш режим дня, который будет комфортен для каждого. Также стоит обсудить священное право на одиночество, ведь каждому из нас нужно побыть одному, даже если у вас романтическое путешествие. И не забывайте о распределении ответственности. Кто отвечает за логистику, а кто за выбор ресторанов. По словам экспертов, именно такая подготовка к отпуску позволит вам действительно отдохнуть как следует. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави «Вездехит». «Вездехит.фм». Прямо сейчас отправь слово «Вездехит». «Вездехит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Так, ну что, господа, везде хит состоялся, как вы заметили. Да-да-да, нужно было слово «везде хит» написать, потому что было приглашение в игру. Я отсчитывала 16-й, потому что сегодня 16-е число. И, конечно же, отсчитала. Дело мне хитрое. Вот только нету ответа от моей победительницы. Зовут ее Мария. На аватарочке «Супер Маша» написано. Это причем шоколадный батончик. Это вот такая аватарочка. Про вас говорю, про вас, Мария. Но в любом случае уже не успеем мы с вами, к сожалению, связаться. Потому что если вы хотите побывать в эфире, это нужно, чтобы вы мне прислали все-таки номер телефона, а потом еще и сами дозвонили. Звездочка 107.4 с мобильным бесплатно, чтобы я взяла трубку, видя ваш номер телефона. Вот это я все на всякий случай проговариваю. Вдруг Мария успеет присоединиться к нашей беседе, но шансов, конечно, сами вы понимаете, мало. Тем не менее, мы аплодисменты вам отправляем от всей души. Наше поздравление. И давайте все равно все вместе объединимся и узнаем, что же вы выиграли сегодня. И вы знаете, судя по вашей аватарке, где вот этот шоколадный батончик огромный, мне кажется, вам очень понравится подарок, потому что вы сегодня выиграли везде хит на большой и вкусный торт. Сладкоежка вы наша. Вот, и это и аплодисменты. И теперь известно, что подарок «Везде хит» вас ждет, дожидается. Ну а мы желаем вам приятного аппетита. Сейчас буду все-таки списываться со своей победительницей. А «Везде хит» он еще придет.
0: Лови «Везде хит» на радио Хит ФМ.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Алан Уокер и его творение только что на Хит FM. 14.50, это время в Москве, это вторник продолжается. Завтра в это время мы будем другим заниматься, господа, мы будем готовиться к встрече. Встреча нашей гости, потому что завтра среда, и в это время в 15, имеется в виду, по Москве все случается, несмотря на лето, несмотря на отпуск у многих, все равно мы же работаем, продолжаем, правильно? Вот, и поэтому периодически к нам будут приходить те, кто не в отпуске. А завтра Татьяна Коломиец, а будет здесь, в студии Хит FM, заместитель начальника управления по развитию бренда работодателя правительства Москвы. Звучит не очень понятно, но очень серьезно. Вот завтра, собственно, и будем разбираться, что вообще происходит.

0: такой вот неповоротливый self-aware только что на Hit FM, 15 часов и 5 минут в Москве, господа. Москву, ну, в данном случае нашу часть ее, потому что столица большая, где-то идет дождь, где-то, может, он и не идет, хотя иногда случается, что везде или нигде. Так вот, у нас здесь, на северо-западе, опять заливает. Но уже жаловаться даже как-то стыдно, потому что я вчера так посмотрела, заливает вообще полстраны. Если честно, полстраны заливает, а вторую пока не заливает, кусают комары. Не только, но комары в том числе. Почему я о комарах? Потому что записывайте, уважаемые, сладкоежки, спортсмены, беременные и те, кто любит дринкнуть. Прости нас, Минздрав. А вот Минздрав, кстати, предупреждал, опять же. Это главные мишени для комаров. Оказывается, насекомые в первую очередь реагируют на вещества, выделяемые этими людьми. Так что, если вы беременный сладкоежка-спортсмен, ну, прям берегитесь, потому что к вам могут подкрасться и укусить. Еще вот это среди ночи. Вот, ну, все остальные тоже не застрахованы, поэтому что? Отбиваемся от комара в ритмы под Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Авто. Вокруг электросамокатов и их использования идет немало споров. Очередной довод против этого средства передвижения выдвинули ученые из Европы. Исследователи изучили статистику по травмам, полученным в результате езды на электросамокатах, мотоциклах, и оказалось, что на мотоцикле кататься безопаснее. К примеру, количество ДТП с самокатами резко выросло за последние несколько лет, да и люди на самокатах чаще получают травмы головы, чем водители мотоциклов, учитывая, что только малая часть наездников двухколесного транспорта надевает защиту. Шлемы. Статистика не особенно приятная, поэтому, устраивая заезды на электросамокатах, будьте предельно внимательными и осторожными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Зацепила.
1: Быстренько, наверное, посмотрим, что же все-таки в мире делается. Дичь какая-то творится. Вот в Англии просто открываю, а тут какой-то хулиган, одетый в одни лишь трусы, а начал крушить машины доской и пылесосом. Все, что было в доме, понимаете, трусы, доска и пылесос, и вдруг ни с того ни с сего объяснить, естественно, свои действия не может. Просто будьте осторожны. Ну, что с этим сделать? Просто будьте осторожны. Что еще делается в интернете? Конечно же, уже второй день, по-моему, или какой, продолжается вот этот вот ропоток в миллиардерских кругах. Там Илон Маск и там Павел Дуров стали неприятно отзываться о вот этой вот Великобритании. Назвали ее полицейским государством, слышали? Потому что они там возрастной ценз в соцсетях вводят со следующего года. Фу, полицейское государство, а мы за правду, мы за свободу слова. Вот это вот началось, мы понимаем, да? Что это же на самом деле может быть отток денежек? Ай-яй-яй, вот тут и правда вдруг всколыхнулась. Ну, короче, галочку ставим, фиксируем, где у ребят правда находится. И, пожалуйста, если вдруг вас интересует, то фильм-концерт «Билли Айлиш» от Джеймса Кэмерона выйдет в онлайн 23 июня. Пока же 16-е могу предложить, просто «Билли Айлиш».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.
13: Сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
15: В новом выпуске журнала Discovery.
16: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычные. Обычная клубничная ферма.
15: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
16: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Немножечко нервы успокоили, правда? Все это благодаря Hit FM. Мы такое умеем, господа. Вот тут вот, пожалуйста, новые новости. Я не побоюсь этого слова, а точнее двух. Образцовые болельщики из Японии убрали за собою, ну, трибуны, разумеется, после матча с Нидерландами. Представляете, ну какие молодцы. Чему нас эта история учит? Чему? Что напоминает? Но напоминает только одно – уходя, гасите свет. Если вдруг у вас рабочий день заканчивается, потому что у нас еще не заканчивается, 15:49 в Москве, у вас может быть и побольше, Россия-матушка большая. Ну вот, если вы собираетесь уже дуть домой, то немножечко приберите за собой рабочее место. Ну вот. Хотя, если вы один им пользуетесь, этим рабочим местом, то можете и не пробирать. Можете завтра прийти и в этот же свинарник, например, может, вам так нравится. А вот, а если все-таки после вас кто-то еще и займет это же самое место, наверное, нужно немножечко, ну, хотя бы так, не знаю, шкурки от семечек убрать. Ну, максимум такое можно сделать. Ну, конечно, как по договоренности с коллегами своими. Вот, если нет, так нет, нормально тоже. Нам все хорошо.

0: господа, веселенько песенка только что, потому что у нас должны быть вот такие вот настроения летние, даже если не светит совершенно отпуск, даже если он вообще уже был, и теперь все лето работать, или не было, и все лето работать, и вообще, мало ли какие обстоятельства, главное, чтобы было летнее настроение, которое мы и стараемся для вас создавать. 16 часов и 6 минут в Москве, тем не менее, поработать тоже надо, и вот что я имею в виду, в этом часе мы поиграем, в следующем часе мы поиграем. Вот это называется работа в поте лица, правда же? Да, ну а свободное от наших игр время можете действительно немножечко потрудиться.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
3: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот так вот развлекаем вас. 16:20 в Москве. Господа, меня тут просили напомнить, что у вас есть, не зависящая ни от чего, возможность выиграть пляжное полотенце от Hit FM. Яркое, красивое, пляжное. Итак, у нас есть канал радио Hit FM в Макс. И если вы участвуете в розыгрыше, который в данный момент все еще там проходит, значит, у вас получается еще один шанс выиграть пляжное полотенце. Почему я говорю еще один? Потому что в этом часе мы поиграем, и кто-то из вас выиграет и, соответственно, будет выбирать подарок себе, в том числе есть такая опция — пляжное полотенце. Ну, можно что-то другое выбрать, и это мы уже доберемся до игры. Но независимо от этой игры, вы можете, тем не менее, поучаствовать в нашем розыгрыше в Макс. Итак, канал — это не то, что куда мы пишем сообщения, правда, а то, где картиночки, вот эти вот все, допустим, комментарии, вот туда, там смотрите, соответственно, в закрепе это, этот розыгрыш. Вы подписывайтесь, пожалуйста, играйте и выигрывайте.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Песенка о том, что вы можете выиграть что-то прекрасное, something beautiful, на радио Hit FM прямо сейчас в игре. Из прекрасного сегодня предлагается вам летний фирменный хитовый набор. А это яркая бейсболка и модная футболка от Hit FM. Или же яркое пляжное полотенце от Hit FM. Или же настолка «Спойлер все звезды» тоже от Hit FM, как вы понимаете. Этим выбором, в смысле, будет заниматься наш победитель. Кто же будет победителем? Давайте же, мы же не на суефа сбросимся. Нет. Я расскажу вам сейчас историю из жизни. Расскажу ее, ну, без важной детали. Без основной. Без ключевой. Неважно. У вас будет три варианта, что там происходило в этой истории. Выбирайте правду с вашей точки зрения и соответствующую циферку 1, 2 или 3. Присылайте в наш мессенджер 925-007-107-4. Я отсчитываю 16-й правильный ответ, и вот вы победитель. Вот так вот это все легко, непринужденно выясняется. Давайте же к игре. Итак, эта история такая. Маленький мальчик в детсадик пошел, там что-то страшное он нашел. Примерно так. Действительно, маленький мальчик из американского штата Калифорния заметил что-то необычное в своем детском саду, соответственно. И вместо того, чтобы проявить детскую непосредственность, любопытство и какими-то детскими, в общем-то, вещами заняться, он подошел ко взрослым и сказал: «А вот там вот это». Взрослые вызвали специалистов. Опасность, а это была опасность, устранена. И, между прочим, спас, может быть, кого-то этим самым действием. Так что же такое заметил маленький мальчик в детском саду Калифорнии? Первый вариант. Он увидел, как медведь пытался пробраться на территорию детсада. Второй вариант. Он увидел, как змея грелась в беседке на территории детского сада. Или третий вариант. Он увидел подозрительного мужчину, который прятался за деревьями рядом с детским садом. Как вам кажется, что там вообще было?

надо заметить беглым взглядом, если так окунуться, так сказать, в историю ответов. Мне кажется, в медведя мало кто поверил. Ну и ладно, да, действительно, наверное, медведь самый пугающий из перечисленного, и тем не менее рассказываю историю целиком. Маленький мальчик из американского штата в Калифорнии заметил что-то необычное, не каждый день такое увидишь, и вместо того, чтобы проявить детское любопытство, какое-то что-то там неправильно сделать, он поступил очень-очень правильно. Детский садик, сами понимаете, это очень маленький ребенок. Все возможно объяснить ребенку, если знать, как объяснять. Так вот, заметил он смертельно опасную гремучую змею, которая была в беседке в этом детском саду. Вместо того, чтобы ручки к ней тянуть, да, вот это вот, потрогать, пожамкать, еще что-то, палкой стукнуть, ну, что угодно могли придумать дети, он подошел и сказал взрослым: посмотрите, что там у нас. Взрослые испугались больше, чем ребенок, вызвали, естественно, специальные службы, которые отловили очень быстренько вот эту гремучую змею, она никого не напугала, ну, кроме мальчика и воспитателей. Вот, ну и даже мальчика нет, только воспитатели были в шоке, короче говоря, и никому не причинила вреда. Это самая гремучая змея, которая грелась в беседке на территории детского сада. Теперь вы знаете правильный ответ. А я знаю своего победителя. 16-й правильный ответ я отсчитывала. Поздравляем Ольгу, город Серов, Свердловской области. Это вам. Это вам. Аплодисменты, крики, толпы, ликующие. Это все вам. Это все вам. Но главное, что мы уже с Ольгой все списались и выяснили, что полотенце пляжное от Hit FM очень даже хороший подарок. Именно его она и выбрала. Еще раз поздравляем. Вот, да. И, соответственно, тоже внимательно следите, кто там греется в беседке. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О пани.
4: А есть те, которые стоит. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфет.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Команда Taylor Swift на Hit FM, которая помимо того, что у нас пела, еще и принимала извинения от одной журналистки или там кто-то она была, я не знаю, комментаторша, короче, ведущая определенная в эфире, которая усомнилась в том, что Taylor Swift является болельщицей, тем более фанаткой Никс, потому что она там что-то где-то ее увидела ее реакцию и типа так вообще не фанатеют, что это такое, это вот она не фанатка, камон, девочка, выметайся, сказала ведущая. Нормально она. Ну, естественно, ей прилетело со всех сторон, а потом она извинилась. Она: «Свифти, ценю твою страсть, да, действительно, я сказала то, что сказала, и вот в чем дело, я не права, похоже, я не права, потому что у тебя есть там винтажная какая-то футболка или винтажное что-то такое». «Я оговорилась», — говорит ведущая, — «я оговорилась, не выметайся», наоборот, видимо, что-то другое имелось в виду. «Я не говорила, что выметайся, я что-то другое, просто вырвалась, вот что думала, то сказала, а теперь извиняюсь, просто оговорилась». Ну, короче, такое корявенькое извинение, не знаю, мне кажется, Тейлор Свифт по барабану, веселее ее болельщикам, как раз-таки фанатам уже самой Тейлор Свифт, что такое происходит. А вот это нас история учит о том, тому, вернее, что, ну, не надо судить ни по одежке, ни первый раз, ни в

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: В Калуге 17 часов.

А вот как оно обычно случается, да, 2 недели лета прошло, и все, и лето будто бы уже и испарилось. Какие-то дожди, какие-то вот эти вот 13 градусов вечером, это что такое происходит? Ну-ка, друзья, давайте исправлять эту ситуацию, собираемся вместе в вечернем интерактиве, чтобы согреваться хорошим настроением, горячими хитами, ну и, конечно же, вашими хорошими мыслями. Вот это вот у нас ключевое топливо, вообще вся топка от этого идет, и таким образом мы заряжаемся, и таким образом мы вещаем. Мы — это кто? Я, Олег Федотов. И наш программ «Вечерний интерактив». Ну а еще, конечно же, каждый слушатель, который прямо сейчас с нами на волне 103.6 FM, соответственно, будем вместе толкать этот локомотив. Вместе с кем? Конечно же, с Imagine Dragons, их трек «Believe» в продолжении часа.

Мы зовем это Neofolk, мы зовем это группа Beowulf с треком Феникс, только что в интерактиве вечерном, между прочим, самым лучшим из всех интерактивов, которые вы когда-либо могли слышать. Но это надо проверять, а вот Kitty DK и Алекс Альта в продолжении часа с треком One and Two — это нестареющая классика. Ну, можно уже так и сказать.

1999 году власти США запретили вывоз компьютеров Apple PowerPC G4 по той причине, что они выполняли операции со скоростью 1 000 000 операций в одну секунду. Это казалось властям США буквально-таки супервычислительной способностью, и они не хотели, чтобы их противники этой способностью овладели. Но всяко, вот если посмотреть на свой телефон, любой, он будет в 1000, в 100 крат быстрее, чем тот самый Power G4 из 1999 года. Выполняется уже по несколько, всего лишь 1 миллиард операций в секунду, и все равно это пренебрежительно мало, если мы берем в сравнение мозг, который буквально за доли секунды определяет, нравится ему песня или нет. Давай проверим. Now и The Warning в продолжении часа с треком To Corazon. Yeah.

0: Погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас в Калуге 15 градусов, возможно, местами дожди. Ночью в нашем городе плюс 11, завтра днем температура воздуха плюс 17, пройдут также дожди, поэтому ветровки, зонты берем с собой исправно.
2: Реклама.
3: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
4: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
4: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Меньше киловатта в час, больше киловатта в час. Друзья, если энергия вас прошибает прямо сейчас таким образом, что хочется танцевать, то ничего стыдного. У нас, если что, в продолжении часа Рая и Rudimental с треком Regardless. Но если хочется разбавить свой плейлист чем-то новым, то слушайте дальше. У нас есть некоторое количество новых новинок, но все это продолжение часа.

Это была Tame Impala с треком Dracula от Jenny Remix. Друзья, мы продолжаем лавировать и вылавировать по волнам хитов здесь, на радиостанции Hit FM Калуга, вместе с вечерним интерактивом. В продолжении часа Nia с треком Some Say. Это такой портал в середину десятых и прямо ух, завораживает.

Все больше синтов, все больше присутствия вот тех самых, я назову это джинглов из 80-х в современной музыке. А чего вы хотели? Ностальгия на ностальгию. Сейчас объясню схему. Итак, в 20-х все ностальгируют по нулевым, и это отражается в культуре, моде и всем остальном. Но в нулевых все ностальгировали по 80-м, потому что это стандартный цикл ностальгии в две декады. Так вот, друзья, как вы считаете, какими запомнят 20-е годы? В чем они будут отражаться? Какая одежда будет модная в 40-х? И что самое важное из этого десятилетия вынесут наши уже, наверное, потомки? Ладно, давайте не будем отправляться в море философии, а отправимся в море музыки. Клан Карусел, продолжение часа с треком «Ride».

0: высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Подходит к завершению вечерний интерактив, завершается вторник. Мы надеемся, что среда сменит вот этот вот погодный фронт. К нам в город придет солнце, хорошее настроение и, что самое главное,

лето вновь заглянет в наши окна. Ну а пока прощаемся. Меня зовут Олег Федотов. Желаю всем отличного настроения, чтобы вечер прошел замечательно, ну и чтобы Рита Ора с треком Don't Think Twice сопровождала ближайшие 3 минуты вас всех.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь каждой рыбке.

0: Ильей Обломовым на радио Hit FM.
1: Трэп Мафия Хаус на Hit FM только что и Мафия Стайл. Судя по тому количеству месседжей от вас, что мы получаем во время звучания этой песни, каждый раз, когда эта песня появляется в эфире, можно сделать вывод, что трек «Mafia Style» вам очень заходит, вот прям очень. Ну, раз так, тогда можно проголосовать за проекты «Трэп Мафия Хаус» и их работу «Mafia Style» на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе «Хит-парад», главный хитовый чарт. Таким образом, ну, если голосов придет много, песня попадет в топ-20 уже в самое ближайшее время, поэтому полный вперед! Мы с вами начинаем большой релиз прямо сейчас, и нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: И тогда заперед нас
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лана Дель Рей на Hit FM Summertime Sadness. Кто грустит летом, тот к нашей хитовой банде не имеет никакого отношения. Мы лето очень любим, очень сильно, как и хиты стопроцентные. Только они впереди. В ближайшие минуты Дэвид Гетта и Робин Шульц «On Repeat». Трек, который можно действительно слушать на репите и каждый раз удовольствие получать. Но чуть раньше Алок, Зиба и Portugal The Man Dive Into The Ocean услышим через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
13: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56-11-11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
15: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Как продлить жизнь букету цветов? По словам экспертов, добавлять в вазу сладкую газировку или удобрение бесполезно и даже вредно. Сахар ускоряет рост микроорганизмов, а избыток минеральных солей обезвоживает ткани. Не помогают и грубые методы вроде раздавливания стеблей молотком или надрезов крест-накрест. Они лишь открывают путь бактериям. Лучшим вариантом будет косой срез под углом 45 градусов и использование отстойной водопроводной воды. Также важно каждый день менять воду в вазе, а стебли обновлять прямо под водой. Убирать увядшие листья и цветы, а вазу с цветами ставить в наиболее прохладное место. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Бауса на Хит ФМ и его классный летний трек «Магнетик». Лето 2026 звучит именно так. И этот звук очень приятен, очень. А также приятен тот факт, что очень скоро кто-то из вас поймает везде хит. Вас ждут нереально крутые призы и подарки. От косметики до полного бака бензина. От вкусных деликатесов до модной одежды. Любопытно, что именно вы получите сегодня. Впрочем, узнаем это уже в ближайшие минуты. Итак, как только вы услышите сигнал, сразу кидайте слово «везде хит» в мессенджер «Макс» +7 925 007 1074 и повезет тому, кто станет 16-м, потому что сегодня 16-е число.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Каждый будний день. Вот, например, сейчас. Нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс и стать 16-м по счету, потому что сегодня 16 июня. Ирина из города Красноярск все сделала правильно, четенько, потому и попала в прямой эфир. Ира, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, Ира, вы готовы узнать, какой «Везде хит» вы получите прямо сейчас?
2: Кажется, да.
1: Ага, ну что, вы получаете «Везде хит» на, внимание, полный бак бензина. А значит, благодаря радиостанции Хит FM вы сможете заправиться на известный АЗС в Красноярске, после отправиться, например, в путешествие. Вот такая приятная штука, поэтому мы вас еще раз от всей души поздравляем.
2: Большое спасибо.
1: Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Я выбираю ХВ.

0: 78. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо. Уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге, 58-88-88.
5: Hit FM.

0: Хит ФМ.
1: Диджей Годжа на Хит ФМ только что. Румынский музыкант, электронщик, вот таким музыкальным образом всем чикам передал привет. Мы к нему присоединимся. Салюты, респекты, приветы отправляем всем, всем абсолютно, кто в данный момент времени слушает самое хитовое радио. И шоу «Большой релиз». У нас тут полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры нон-стоп. В этом часе раздел «Дабл трек», а в часе следующем «Хиты без правил», «Битва новинок за попадание в эфир». Дождитесь, не пропустите. А еще лучше заходите прямо сейчас в нашу официальную группу ВК. Там находите пост на тему «Хитов без правил» и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
0: На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

0: Ну как же без стопудовых хитов? Они актуальны всегда. Один из них прямо сейчас в динамиках Whatever It Takes, год 2017. Это Imagine Dragons на Hit FM. Продвигаемся дальше, продолжаем хит нон-стоп. Evelyn Roxton, Vertigo совсем скоро. А еще Lost Frequencies, Lady X Ambassadors, Back to You услышим в ближайшие минуты.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Соцсети. На популярность наших публикаций в интернете влияет масса факторов, вплоть до времени суток, в которое они оказываются в сети. А еще, как недавно выяснили ученые из Великобритании, использование соцсетей ночью может оказывать негативное влияние на наше здоровье. В исследовании наблюдали за взрослыми добровольцами, пользователями одной из популярных платформ и изменениями их состояния в зависимости от времени публикации сообщений. Оказалось, что ночная активность чаще влияла на появление симптомов депрессии и тревоги, а также на ухудшение сна, что в целом негативно влияет на здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Большой релиз на Хит ФМ и Double Track. Тот самый случай, когда мы послушаем подряд две песни одного артиста. Сегодня вместе с нами человек, который, по-моему, еще никогда не был представлен в качестве героя раздела Double Track. Пора исправлять это недоразумение. Итак, R&B Star Крис Браун. Встречайте Криса. Впереди две его работы. Первая называется Run It и песня под номером 2 Motion.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Он умеет делать танцевально, позитивно, хитово. Это у него получается лучше, чем у многих. Есть чем гордиться, определенно. Тиесто, Beautiful Places на Hit FM только что в 19.51 по Москве. Есть одно красивое место, где вам очень понравится, в этом нет никаких сомнений. Это проект «Хиты без правил», который ждет нас в следующем часе. Это когда две новые песни сразятся за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит, поэтому прямо сейчас мы всех вас призываем активно заходить в группу «Хит FM ВК» и также активно голосовать за тот трек, который вам понравится больше.
1: Реклама.
2: Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.

0: Келвин Харрис и Джази на Hit FM только что. Трек называется Satisfy. 20.05 в Москве. Мы продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие крутые новые песни. Их две, и они обе очень сильно хотят попасть в наш эфир в итоге. Кому же повезет? А повезет тому треку, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВК. Поэтому проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня Алан Вокер. Новая песня «The Steam Within Me». The Steam Within Me, Алан Вокер, номер один, под номером два. Группа BTS и новая песня Come Over.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года. Возрастная категория на плюс.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит ФМ. Музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Судьба новых песен в ваших руках и только в ваших. Поэтому, если вы хотите, чтобы одна из них в итоге попала в наш трек-лист, нужно голосовать. Голосовать активно в группе Хит ФМ ВК. Поэтому милости просим, проходите, голосуйте. Под номером 1 Алан Уокер.
2: The Steam With Me.
1: Алан Уокер, The Steam Within Me, номер 1. Под номером 2.
2: BTS, Come Over.

0: Мы продолжим уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку большинство из них начинает жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM, финал. До развязки осталось совсем немного времени. Мы с вами наконец узнаем, какому из двух треков повезло больше. Все решит голосование в группе Hit FM ВК. На кону попадание в эфир одного из свежаков. Подсчет голосов буквально через минуту, но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется The Steam Within Me. Это Алан Вокер. The Steam Within Me, Алан Вокер под номером 1. Под номером 2. Группа BTS и песня Come Over.

0: Уже 20.35 и время московское. Самое время посмотреть в группу Hit FM ВК для того, чтобы с вашими голосами определиться. Итак, с разницей... О, слушайте, я не верю своим глазам. Да ладно. С разницей 8 голосов в этот вторник, 16 июня, в нашем муз-баттле побеждают... Нет, не группа BTS. Где же все поклонники этого коллектива? Непонятно где. Так вот, побеждают не BTS, а Alan Walker. Песня «The Sting Within Me» вырывается вперед, с чем мы Алана Вокера, естественно, поздравляем. Ну, а также поздравляем с тем, что дальше мы эту песню, классную, хитовую, послушаем целиком.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Российский Серган Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Temper City и Self-Aware на Hit FM. А у нас завтра гости, еще какие гости, в Hit Woman клубе придет Татьяна Коломиец, заместитель начальника управления по развитию бренда работодателя правительства Москвы. Завтра в 15 по Москве.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим зарубежные чарты. Каждый вечер новая страна. Сегодня возьмем севернее и отправимся в Норвегию, чтобы узнать их музыкальный топ. Начнем с 30-го места. Здесь суперхит от Bieber X и Faithless. Песня New Religion. Чарт спешл.

Это Барчо релиз на Hit FM, 21 час и 15 минут в Москве. Мы продолжаем чарт спешл, наш специальный хит-парад, и слушаем лучшие песни из топа Норвегии. На очереди 25-я строчка. Тут герой рилсов и коротких видео, именно в интернете он прославился, там представляет свою музыку. Угу. Ну и в итоге, видите, попал в чарты мировые, в чарты разных стран, в Норвегии, в частности, на 25-м месте. Зовут его Дети, песня «Take Me There».

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: С тех пор, как в нашу повседневную жизнь пришел искусственный интеллект, человечество опасается того, что он станет не просто нашим помощником, но и отнимет множество возможностей самореализации и заработка. Эти опасения не так давно попытался развеять топ-менеджер одного техногиганта, который в своем интервью рассказал, что некоторые профессии хоть и уйдут в прошлое, но благодаря нейросетям появятся новые, а работы, по сути, станет даже больше. Искусственный интеллект при этом возьмет на себя функции контроля и анализа и будет похож по поведению на властного менеджера. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. У нас продолжается чарт спешл, специальный хит-парад. Сегодня он посвящен Норвегии. Мы слушаем треки, которые попали в местный музыкальный топ. Впереди 10-е место. Мои коллеги называют это произведение атмосферным афро. Ну, я согласен, очень атмосферно, очень круто, очень хитово. Песня Let Me Be в Норвегии под номером 10. Это The Second Voice.

0: эфи главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bibirex и Faithless, New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS, Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инженер. Ринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 21 час и 47 минут, время московское. Это большой релиз на Хит-ФМ, полное погружение в музыку. Мы продолжаем, вернее, финалим уже чарт-спешл. И здесь мы изучаем музыкальный топ Норвегии. Осталось время еще на один трек. И пусть это будет песня, которая заняла на этой неделе в этой стране третью строчку, получила бронзовую медаль. Но я думаю, дальше больше, дальше выше, и первое место, естественно. Вышла эта песня в январе, но заметили ее лишь недавно. Она попала и в рилсы, в короткие видео, потом в какие-то чарты, и вот уже потом в официальные хит-парады разных стран. Называется она «Dance». Это певица по имени Слейтер. Очень стильная работа. Вот давайте эту песню дальше и послушаем здесь на самом хитовом радио. «Dance», Слейтер, Норвегия, третье место. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Мы финалим «Чарт Спешл», большой релиз, и прощаемся с вами до завтра.
0: «Чарт Спешл».

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: еда. Производство искусственного мяса может решить сразу несколько проблем, в том числе и этического характера. Однако пока ни один из его производителей не может похвастаться большими масштабами. Возможно, шаг в этом направлении сделали в Нидерландах, где совсем недавно, пока в пилотном режиме, запустили работу фермы, где мясо будут выращивать из клеток настоящих животных в специальных биореакторах. Кроме непосредственно выращивания филе, ожидается, что площадка станет базой для интерактивного центра, где можно будет увидеть процесс собственными глазами. Но есть нюанс. Продажа такого мяса во многих странах пока запрещена. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Сезон летних отпусков в самом разгаре, а это значит, что многие из нас готовятся отправиться в путешествие мечты со своими любимыми. Однако, согласно исследованиям, около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. И чтобы избежать этого, психологи рекомендуют применить технику предотпускного договора. Еще до того, как вы купили билеты, сядьте и честно обсудите ключевые вещи предстоящего путешествия. А именно бюджет, кто сколько тратит или платит за ужин. Ваш режим дня, который будет комфортен для каждого. Также стоит обсудить священное право на одиночество, ведь каждому из нас нужно побыть одному, даже если у вас романтическое путешествие. И не забывайте о распределении ответственности. Кто отвечает за логистику, а кто за выбор ресторанов. По словам экспертов, именно такая подготовка к отпуску позволит вам действительно отдохнуть как следует. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Курьезы. Созвоны по работе в режиме удаленки все чаще становятся поводами для обсуждения в интернете. Вот один мужчина из Южной Кореи стал героем видео, в котором он катается на американских горках, держа перед собой ноутбук и участвуя в рабочем собрании по видеосвязи. Герой ролика одет в солидный классический костюм и на созвоне выглядит максимально невозмутимо, а его коллеги не догадываются, что он сейчас развлекается на аттракционах. Впрочем, оказалось, что видео постановочное и снято для продвижения одного парка развлечений. Но, с другой стороны, видеосозвон в экстремальных для офиса условиях все же состоялся. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: летних блюд с точки зрения хранения. Из-за сочетания свежих овощей, зелени, яиц, мяса и жидкой основы бактерии в ней размножаются особенно быстро и особенно в жару. И именно поэтому столичные медики рекомендуют хранить все ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать их только перед подачей блюда на стол. В таком виде заготовка может пролежать в холодильнике около суток. А вот уже заправленную окрошку лучше съесть как можно быстрее. В идеале в течение пары часов. И помните, что оставлять окрошку летом на столе на пару часов опасно для здоровья, поскольку бактерии в холодных блюдах размножаются очень быстро, особенно если температура воздуха выше 20 градусов по Цельсию. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Известно, что хороший, достаточный сон является залогом крепкого здоровья, а ученые из Америки совсем недавно рассказали, как усилить этот эффект. Исследователи изучали, как позы во время сна в парах связаны со стрессоустойчивостью и типами привязанности. Добровольцы, состоящие в отношениях более 10 лет, рассказывали о степени ощущения близости в типичной позе во время засыпания и других параметрах своего сна, и выяснилось, что объятия перед сном значительно снижали стрессовую нагрузку и повышали чувство привязанности. А еще это, как минимум, приятно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.